Дээ аж консоо найс нийц андит лорит ээ хатонил тди аж ээ атсэтин аж ээ сэлкис дипни хари алтди наусмасан линийт ээ ялла аж бэн хилн наушна долис Rima Navajo chapter Office of Grants contract the Ashta Nish E Ajdea Dizish Ta Chinoyus Kalanta Ajdea Nanishki Dea Sa'a.

нэлээ ишин ахтаа ажэт дэхэл наад ахнаа дуулайла ахт ари ясо кайна цоосон дэс цоос ани дэго эри ясо хананат эла айрон гэт лода дорос гэн дэс кири э я цоос дэно ан цай би квайгэс атхан ай си е гохни гата нине нэ гэна нас атинон да йорлин дэ акон дэ аж э я нэ цоос дэно ан цай би арэж э я элхит ахнанат эла нэ гэт лода А, не вей, на нжож, эй,

Эди бахна эя ажидил тлаго эцэн бэни ааго шинги лао эхуд ой эхудин нэла данила э ажи котэн лсасан гэж каго нас ато э ажи эя